0: citate. American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Публицитате.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Сексуальность.
1: Примария Кишинева приглашает вас на День семьи. 16 мая, начиная с 13:00, ждем вас на площади Великого национального собрания на праздники для детей, родителей и бабушек.

0: дедушками. Примэрия Кишинева подготовила яркую программу. Игры, творческие мастер-классы, детские спектакли, развлечения и множество приятных моментов. Приходите вместе с близкими, чтобы провести этот день в теплой атмосфере, наполненной радостью и красивыми воспоминаниями. День семьи. 16 мая, 13:00. Площадь Великого национального собрания. Ждем вас!
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро-Зен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști-Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.